0: твоей силой. Pull the condom on your willy. Reach.
1: Классика.
0: Paradise.